0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Наши песни.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Беларусь, как и любая другая страна, богата историческими и художественными ценностями. Однако время и события бывают беспощадны к раритетным предметам. Немало случаев, когда антикварные вещи попросту уничтожались во время самых разнообразных событий. Многие же ценности пытались вывести из Беларуси, однако бдительные сотрудники пограничных служб вовремя задерживали похитителей. А таких предметов, кстати, было достаточно много. Находчивые историки в связи с этим даже решили основать тематический музей в Бресте. Так, в 1989 году состоялось открытие музея спасенных художественных ценностей, у которого, кстати, нет аналогов на всей территории СНГ. Здесь можно увидеть антикварные раритетные вещи, которые были конфискованы таможенниками на границе с Польшей при попытке вывоза их за территорию страны. Это место еще неофициально называют музеем таможенного конфиската. Сам музей находится в здании, входящем в разряд архитектурных памятников. Эта постройка 1925-27 годов принадлежит рукам талантливого архитектора Юлиана Лисецкого, спроектировавшего здание в стиле усадьбы. В отреставрированном здании в 1989 году посетителям музея была представлена первая экспозиция. Сейчас это культурное учреждение относится к Брестскому областному краеведческому музею города Бреста. Хоть музей и открылся в конце 20 века, сама коллекция начала собираться еще в 1953 году. Сейчас в фонде музея находится более 4000 экспонатов. Если пересчитать ценность экспозиции в деньгах, то ее стоимость можно оценить в несколько десятков миллионов долларов. И это только по самым скромным подсчетам. Музейные экспозиции выставлены в 10 залах. Львиную долю коллекции представляют собрания русских икон, датируемых 16-20 веками. Огромной культурой и исторической ценностью отличаются образы Спас в силах, Троица Ветхозаветная, Шестиднев и многие другие. Некоторые иконы имеют свою необычную историю. Например, святой Власий Севастийский с житием контрабандисты разделили на 6 частей и пытались спрятать и провести через границу. Но их планам не удалось сбыться благодаря работе пограничников. Реставраторам пришлось применить немало усилий, дабы спасти и восстановить эту важнейшую культурную ценность. Особой популярностью у посетителей пользуется и уникальная коллекция вещей светского назначения. Гордость музея – это туалетный набор, сделанный из горного хрусталя в серебряной оправе. Эти предметы принадлежат работе всемирно известной и культовой фирмы Фаберже. Мужчины любят слушать рассказы о кавказских кинжалах с серебряной оправой, а женщины не проходят мимо кавказских серебряных женских поясов. Для ценителей восточной культуры будет интересно взглянуть на японскую живопись на шоу, узнать историю буддийских скульптур и почувствовать всю красоту китайских ваз. Ценители живописи по достоинству оценят полотна Айвазовского, Виноградова, Дербия, Мясоедова, Рауда, Антонелли и других известных художников. Изюминкой коллекции считается картина «Демон поверженный», принадлежащая кисти Врубеля. Таким образом, музей «Спасенные художественные ценности» будет интересен широкому кругу посетителей.
0: Брест аудиогид.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ивацевичи и береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
5: Ты что это сделал?
6: Заплатил стикером.
5: А так можно было?
6: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день без табака. Установленный Всемирной организацией здравоохранения в 1987 году, он стал важной вехой в глобальной борьбе с табакокурением и его последствиями для здоровья. Тема этого года – «Разоблачая приманку, противостоим никотиновой и табачной зависимости». Этот девиз напоминает о новой волне угрозы, где старые опасности маскируются под инновации, а привычные сигареты дополняются целым арсеналом технологических устройств, нацеленных на самое уязвимое поколение. В рамках акции «Брещина против табака» специалисты организации здравоохранения области планируют реализацию мини-проектов «Я знаю свои показатели» в виде челленджа с хэштегом «Не кури, займись спортом» в социальных сетях и телеграм-каналах. Школы и университеты проведут тематические уроки и лекции для школьников и студентов, чтобы донести до них информацию о вреде табакокурения, никотиносодержащих.

Команда выиграла у СКА с преимуществом в 4 мяча 31-27. Четвертая встреча золотой серии состоится 3 июня в столичном спорткомплексе «Уручья». И если брещане победят, то вернут себе чемпионский титул. Древний белорусский обряд вождения кустава создадут сегодня в Жабинковском районе. Праздник «Хмелевская семуха» пройдет в агрогородке Хмелево. Организаторы предлагают поучаствовать в древнем обряде, продегустировать блюда белорусской кухни. Для детей будет работать игровая площадка, траектория, забавлянки. Вечером всех ждут душевный концерт «Гостеуня», «Гэй, жить, не умирать» и вечер танцев «Фиасковые скоки». Мероприятие стартует в 14 часов. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. Отмечайте День защиты детей вместе с Радио Брест. Присылайте рисунок вашего ребенка по 31 мая включительно и выигрывайте призы от партнеров акции. На детском шедевре могут быть изображены мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья, любимые питомцы. Обязательно в наушниках. Подробности в нашем Instagram @radio_Брест. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации Радио Брест. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
4: Ты что это сделал?
5: Заказал карту онлайн.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
7: Белагропромбанк.
8: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
9: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
10: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
5: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
6: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Автоservice.by.
1: Автосалон «Авто-03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый. Выкупим ваш старый в зачет. «Авто-03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто-03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Ты что это сделал?
6: Снял наличные, без комиссии.
5: А так можно было?
6: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Мария Демчук. Здравствуйте. Автопробег «Города-герои, города-героев» стартует в Минске в первый день форума регионов Беларуси и России. В ходе совместного заседания было принято решение, что автопробег «Города-герои, города-героев» стартует в городе-герои Минске 25 июня, а уже 26-го участники будут в Бресте. В этом году автопробег приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны и 85-летию начала формирования народного ополчения. Автопробег затронет все регионы Беларуси. По маршруту следования пройдут более 22 мероприятий. Съемки споттеров вблизи аэропортов создают угрозы для безопасности полетов. Об этом сообщил Белта начальник брестского филиала Белаэронавигации Александр Докучиц. В социальных сетях набирает популярность фотографии и видео с самолетами, сделанными вблизи брестского аэропорта. В погоне за эффектными кадрами для социальных сетей споттеры создают опасную ситуацию, поскольку находятся в зоне захода на посадку воздушных судов. Дети сидят на стойках, где установлены входные огни. Движение автомобилей влияет на работу точной системы захода на посадку. Александр Докучиц подчеркнул, что есть немало мест, где можно сделать красивые и необычные снимки безопасно, не причиняя никому неудобств.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Брестские строители, хоккейный клуб «Минск» в очередной раз определяют чемпиона Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд. По итогам регулярного

0: пунктов и автодорог, усилили контроль за безопасностью велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности. Сотрудники ГАИ ориентированы также на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, своевременное выявление нетрезвых и бесправников. Новости компании. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldifisdream.by по телефону +375 29 232 44 44. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Наши треки. I feel it crashing.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Ивацевичи и береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
6: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками.
7: Подробности на gold-green.by или по телефону +375 29 332 44 44.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
9: Ты что это сделал?
10: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
9: А так можно было?
10: А знаешь... Можно мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
11: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
12: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый. Выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон +375 29 220 10 00. 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой девский лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону +375 29 608 45 45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000
0: тысяч рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 69 987 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Брест выбран площадкой для реализации пилотного проекта «Безопасный дом». Об этом на рабочей встрече в Брестском горисполкоме сообщил начальник департамента охраны МВД генерал-майор милиции Александр Шепелев. Жилой комплекс «Южный квартал» возводят на улице Гвардейской. Все квартиры двух многоэтажных домов на стадии строительства оснащают техническими средствами охраны с возможностью установки аварийно-предупредительных приборов. Активация охранной сигнализации или дополнительных услуг возможна на время отпуска, выезда за пределы страны или на постоянной основе. Система позволит не только обезопасить квартиры от незаконного проникновения, но и защитить имущество в случае непредвиденной ситуации – пожара, прорыва трубопровода, утечки газа, сказал Александр Шепелев.
2: Мы хотели на примеры первого региона показать для всех граждан нашей страны, что действительно подразделение Департамента охраны вместе с другими ветвями государственной власти движется вперед, чтобы обеспечивать безопасность наших граждан в их помещениях, сохранять имущество. Ну и самое важное, сегодня понимая какие-то жизненные проблемы, это возможные порывы воды или это возможное задымление или пожары, конечно, последствия могут быть самыми серьезными. Мы, чтобы дом был совсем безопасный, со своими белорусскими разработчиками и парламентариями утвердили ряд нормативных документов, которые сегодня нам позволяют обеспечивать охрану от краж, а также еще от обычной жизнедеятельности. Надеюсь, что этот пилотный проект, заложенный в Бресте, обязательно найдет свое отражение во всей нашей стране, ну и в последующем граждане почувствуют безопасность, уверенность еще больше, будут с удовольствием приобретать те квартиры, которые будут оборудоваться охранной сигнализацией. Это будет еще одним из таких приоритетных при продаже имущества или квартир для населения.
0: Новости.
1: Православные и католики сегодня празднуют День Святой Троицы. Праздник посвящен

0: В 1987 году для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и смертельным последствиям от нее. В этом году мероприятие проводится под девизом «Брищина против табака». Заболевание, связанное с табаком, является одной из крупнейших угроз для общественного здоровья. Ежегодно из-за употребления табака умирает более 7 миллионов человек. Искоренение курения – одна из эффективных мер оздоровления населения. Новости компании. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
2: Ты что это сделал?
3: Оплатил интернет бонусами.
2: А так можно было?
3: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Ива Цемичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ива Цемичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди. Днем без существенных осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла. Днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
6: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
5: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
7: В «Царском золоте» финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в «Царском» выгодно. Подробности на сайте «Царская Вай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
8: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
9: Автосалон «Авто-03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто-03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто-03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. 6 июня – горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти-супер», «Острове Бай» и «Фикс-прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Приложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал трёпом заявление Владимира Зеленского с угрозами в адрес белорусской стороны. Об этом глава белорусского государства заявил журналистам 29 мая на полях саммита ЕАЭС в Астане. Главу государства попросили прокомментировать звучащие из Киева агрессивные заявления, в том числе о неких определенных на территории Беларуси 500 потенциальных целях.
2: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Это первое. Второе. Вы знаете, болтовня президента, пусть меня Владимир Александрович извинит за это, но это трёп какой-то. И позиция военных разнятся. Военные Украины никакой войны с Белоруссией не хотят. Это я знаю точно. Потому что они понимают, что это 1000 километров дополнительного фронта, граница. И непростая граница Беларуси и Украины. Им это надо? Нет. Третье. Он, видите ли, 500 целей видит. Если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. Воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо. Поэтому мы прекрасно видим этот троп.
1: Глава белорусского государства также отметил, что позиция украинских военных в данном вопросе иная. Военные Украины никакой войны с Беларусью не хотят, потому что они понимают, что это 1500 километров дополнительного фронта, граница и непростая граница Беларуси и Украины. Им это надо? Нет, отметил Александр Лукашенко.
2: Часто думаю о том, а зачем он это говорит? Одну причину я называл. С американцами мы разговариваем. Позиция Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильно занимает позицию. Американцы разговаривают, кто-то там молчит многозначительно, кто-то опять же говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят, а ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже. Он знает и военные знают. То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобное заявление. Как-то они борются за Украину, а Украина сама помалкивает. Ну вот он и ляпает. И какие-то там действия наших тихушек-лохушек, говорят, пригласил и прочее. Я рад, что он их пригласил. И спасибо россиянам, которые это заметили, телевизор.

0: начинаю делать это заявление. Мне его просто жаль, поэтому ты заметил. Я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию.
1: Новости. Продолжаем выпуск. За 5 месяцев года в отделе ЗАГС Брестского горисполкома зарегистрировано 580 браков, из них 46 с гражданами таких государств, как Российская Федерация, Республика Польша, Украина, Казахстан, Индонезия, Турецкая Республика, Армения, Итальянская Республика, Грузия, Туркменистан, Федеративная Республика Германия, Азербайджан. Средний возраст брачующихся составил у мужчин 32 года, у женщин 30 лет. Максимальный возраст мужчин при вступлении в брак 86 лет, а женщин 69. С 24 по 26 июня на сцене Брестского академического театра драмы пройдут масштабные обменные гастроли Нижнетагильского драматического театра имени Мамина Сибиряка. Артисты из Нижнего Тагила, побратима Бреста, привезут 3 яркие постановки и познакомят зрителей со своим творчеством. 24 июня брещане смогут увидеть постановку «Село Степанчиково» по мотивам повести Достоевского. 25 июня – романтическую комедию с песнями и шпагами по мотивам знаменитого романа Александра Дюма «Три мушкетера». 26 июня в программе трогательная комедия Фрэнсиса Вебера «Ужин с дураком». Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
2: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ивацевичи и береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Белагропромбанк.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
6: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
7: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
8: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
7: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Заботой о самом важном.
9: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой девский лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербэнд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко. Не пропусти. Брест, улица Советская, 73. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов после саммита ЕАЭС в Астане, критически отозвался о заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна про организацию нового транзитного газопровода через Армению.
3: Недавно я услышал из заявления Пашиняна, а вот через нас трубы пойдут и нам будут платить газом. И газа будет денег и много. Когда это еще будет вопрос? А второе, народ же, это ж, люди же в детали не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям? Какие трубы? Откуда трубы эти будут идти? И кто этот газ им даст? И какие деньги будут? Вы говорите о деньгах? Сегодня Россия продает Армении беспошлинно природный газ, могу ошибаться, $150-160 за 1000 кубометров. А в Европейском Союзе природный газ $550-650 за 1000, в 6 раз дороже. Вот только природный газ, я больше ни о чем не говорю. Это какая выгода о деньгах, если говорить? Поэтому мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая. Завтра выборы, 6 или 7 июня, выборы в Армении. Естественно, это крутит, мутит под выборы. Но не зря руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения. Доходит до унижения Евразийского экономического союза. И членов Евразийского экономического союза все единогласно с этим согласились. И вице-премьер был, при нем это все было сказано. Поэтому армянам надо быть очень аккуратными, а народ... Чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине же ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать. Надо же быть мудрыми людьми. Слушайте, кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то. Вы знаете, кто там был из европейцев. Понаобещали целый ворох, хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения. И Беларуси, и России, и такие-сякие. Ну, конечно, мы несовершенны. Что тут говорить? Но на себя посмотрите. Поэтому, прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. По 4 июня на территории Брестской области проходит комплекс профилактических мероприятий «Внимание, мотоциклист». Сотрудники ГАИ проводят усиленную профилактическую работу с водителями двухколесного транспорта. Инспекторы нацелены на пресечение нарушений правил дорожного движения, а также пропаганду безопасного вождения среди любителей мототехники. Взаимоуважение и строгое соблюдение правил – залог безопасности для каждого. И последнее. В Бресте выбирают название нового пляжа на юго-западе. Проголосовать за название можно в телеграм-канале горисполкома «Любимый Брест». Среди предложенных названий – Вульковский залив, Вулька парк, Шпановичи парк в честь исторической деревни, Южный парк,

Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 21-23, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
5: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: baby.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новины. Головные.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дзямчук. Добрый вечер. Сегодня у выпуску. Здымки с Поттера уля аэропорта устварают погрозы для безпеки полетов. Школьница с Бреста стала переможцей усероссийского патриотичного проекта. Православные означают сегодня День Святой Троицы. Про это иншее далее больше подробязно. У Бресте подписано погоднение помеж областным профсоюзом «Белправмаш» и коллегами Санкт-Петербурга. Профсоюзная делегация с полночной столицы России с официальным дружелюбным визитом побывала у Бресте. У склад делегации на чале со старшиней Алексеем Вышегородцевым увайшли керовники первичных организаций профсоюза. Областный сбор дитячих домов семейного типа «Украина счастливого дятинства» проходит сегодня у Республиканском центре патриотичного выхования молоди у Брестской крепости. Дети наведывают тематичные пляцовки, у вечера их чакая вечер сябровства, ля вогнища и концертная программа. На завтра запланована экскурсия по мемориальному комплексу «Брестская крепость. Герой» акции «Дети миру, детям войны». Здымки с Поттера уля аэропорта устварают погрозы для безпеки полетов. Про это поведомил Белта начальник брестского филиала Белаэронавигация Александр Дакучиц. У социальных сетках набирают популярность фотографии и видео с самолетами, зробленными поблизу от брестского аэропорта. У погони за эффектными кадрами для социальных сеток споттеры створяют небеспечную ситуацию, бо находятся у зоне заходу на посадку поветренных суднов. Дети сядят на стойках, где усталяваны уваходные огни. Рух автомобилей уплывает на працу докладной системы заходу на посадку. Александр Дакучиц подкреслил, что есть немало места, где можно заработать пригожие и незвычайные здымки безопасно, не причиняючи никому незручностей. А між тим, чартерная программа «Белавия» по маршруте Брест-Эль-Аламейн поспяхово стартовала 29 мая. Теперь перелет на межземноморский курорт доступны из регионального аэропорта, а не только со столицы. Первый рейс на поветренном судне «Боинг 737-800» и уже 100% загрузка. У «Белавия» обещаются рейсы с периодичностью 11-12 дён, доступные наипеч жыхарам Брестской и Гродзенской областей с трансфером до поветренной гавани.
0: Новини. Головне.
1: Школьница з Бреста стала переможцею усероссійскага патріотичнага проекта «Малюем перамогу 2026». Масштабная міжнародная акція проводится штогод з 2012 года і охоплівае усе регіёны Росіі і замежныя краіны. Юным удзельнікам прапануецца намаляваць малюнак, прысвечаны подзвігу савецкага народа. У гэтым годзе конкурс аб'яднаў 1 357 000 удзельнікаў з 12 краін. Пра тое, што брастаўчанка стала фіналістам, яна даведалася, атрымаў запрошение на урочистую церемонию узнагороджения, якая проходила у Музея Перемоги на Поклонной горы у Москве. Министерство по податках и сборах нагадывает об выплате податку физическими особами на подставе декларации об доходах не позднее за 1 червеня. Ожитявить выплату можно шляхом унесения належной суммы податку наявными грошовыми сродками у банк, организацию поштовой сувязи, або у безнаявным парадку праз АРИП, у инфокиосках, або с допомогой интернет-банкингу, мобильного банкингу, а так само праз особистый кабинет плательщика. Заборона на ловлю сома звычайнага уводится по всей Беларуси. Про это Белта поведомили у пресс-службе Державной инспекции аховы живельного и рослинного света при президенте Беларуси. С 19 мая по 19 червеня у рыболовных угодьях Гомельской и Брестской областей уже дейничает такое решение. У інших областях краины заборона починает дейничать с 31 мая и протягнется по 1 липеня. Незаконная сдобыча одной особенной сома по

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Брещане и гости нашего города, бывая в кинотеатре «Беларусь» и усаживаясь в уютные кресла, либо выбирая места для поцелуев в последнем ряду, вряд ли задумываются об истории этого здания. А оказывается, его стены помнят посетителей совсем иного свойства, и намолены они не меньше, чем в церкви или костеле. Сохранившееся шестиугольное уникальное здание хоровой синагоги XIX века является основой современного кинотеатра «Беларусь». Строительство синагоги финансировалось за счет пожертвований прихожан и 8 тысяч рублей, выделенных императором из казны. Основание синагоги украшали барельефы мужчин и женщин. Мужчины изображались в меховых шапках, а женщины в париках в стиле ортодоксальных венских евреев. Она прослужила около 100 лет, и с приходом советской власти использование ее как культового здания прекратилось. Здесь устроили кинотеатр, который работал до конца 60-х годов. До глобальной перестройки здания главный зал имел круглую форму с сидениями во множество ярусов, где последующий ряд был выше предыдущего. Имелся балкон с расположенными по такому же принципу креслами. Балкон был предназначен для женщин, а зал для мужчин. Со временем кинотеатр был существенно перестроен по проекту архитектора Ростислава Шилая и открыт в 1976 году. Однако часть стен синагоги уже были стенами зрительного зала, а вот фундамент был сохранен полностью. 18 декабря 2018 года на здании Брестского кинотеатра «Беларусь» открыли мемориальную табличку. Она свидетельствует о том, что до 1939 года здесь находилась большая хоральная синагога. Не верится? Тогда загляните в ближайшее время в кинотеатр «Беларусь», ведь даже сейчас здесь можно увидеть аутентичную кладку и надписи на идише, а после можно заглянуть в большой или малый зал и посмотреть хороший фильм.
0: Брест аудиогид. Поехали.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
6: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Ива Цевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ива Цевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 01 76.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге – рыба, авокадо, рапсовое масло – это то, что надо.
6: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла. Днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ивацевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наша музыка.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

0: слушай наших. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла. Днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: пальцев крепче прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: порога.
1: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу области небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, по западу до 12 тепла, днем плюс 20-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.
2: Реклама.

0: Реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
2: Наша музыка.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.